Ну что ж вы? Что ж вы идолами стали? Живо на колени! Ну же! Да ну! Эка чертова отродье!